0: Ai, ой, не потратори, ты
1: А, я кое-то на показю.
0: Ингуэра, то на марагам тальду.
2: Тальду, ты был, ай, ай.